что? Я говорю, вот как для чего это он? На, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

У меня будет теперь своя голубятня.

искать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это.

0: wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

собой. Я буду верить в ничего, что может быть дороже свободы.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами, с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

sanar.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорных

эмоций гнева. А я просветленный, осознаю свою пустотную природу. И по сути я ничто, и сахарница ничто. И то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас. И я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт носера в сахарнице

Восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его гостя.

Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Круглов, как там тебе? Зайди.

пошли нахуй! Ты пошел нахуй! И ты нахуй!

0: Здрасте.
1: Привет.
0: Водки. Самый дорогой. Две.
1: Ладно.

0: праздника.
1: Что значит потом?
0: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхи.

0: 这一路去。
1: 师，

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Это три северные столицы. Спасибо всем, кто расстроился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кошет! Кошет!
3: Чувак, это рэвчик.
4: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
5: Ну, бывай!
6: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны! В натуре!

0: Тихо, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Вали отсюда, блядь! Нет, вали отсюда, блядь!
1: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
2: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
3: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
4: Я иду ща!
3: А так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
4: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
5: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. Мне джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
6: У вас же джип в Москве.
5: Ну, так он в Москве, а я вроде как в таком культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. Шипары давления.
7: Хули тут так мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, я тебе пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уебан. Иди нахуй, пидор, блядь. Какой ебу, сука.
8: Я ломал стекло.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

I fire,

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,

добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ. Один до обеда, другой после подойдет. Кстати, чисто для скрининга быстрый ответ нужен.

вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наблюдается моя реакция. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

ты нелюбимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.